свой чаритам, давай спасаем на плит и нах войдам, соль нам и нить.